0: Пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и снова слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин я, Егор Шевчук. Раздел Беларуси у выніку Рыжскага мірнага договора у 1921 годзе – самая грубая помылка советской улады. Об гэтым президент заявил у своим выступлении на полях форуму «Молодь Беларусь будучыня», присвеченным Дню народного одинства. Як подкреслил Александр Лукашенко, лёс краины вырашили без удзелу беларусаў.
2: Тогда политикам хватило ума, собрались в Риге в 21 году и договорились. В основном. Без нас это решили. И я считаю, это грубейшая ошибка советского правительства, которое, слышали, наверное, Белорусская Народная Республика, они якобы представляли белорусский народ, их просто пинком вышвырнули с этих переговоров. Грубейшая ошибка советского правительства. Этого делать, говорю вам, как президент нынешний, не нужно было. Надо было допустить, думая о последствиях, что мы ведь об этом будем говорить, что без нас там решалась наша судьба, мы сейчас и говорим. Правда заключалась еще и в том, если бы представители БНР туда и допустили зал переговоров, скажем, как это обычно бывает, я это хорошо знаю, они там ничего не решали. Но факт остается фактом. Без нас решили в 21-м нашу судьбу и часть Беларуси, половина почти, самая развитая, продвинутая, если брать земли, леса и прочее, что является главным нашим богатством, оказалась там.
1: Прадстаўнікі 16 буйных прадпрыемстваў прынялі ўдзел у кірмашы вакансій «Вучыся і працуй» на базе Белдзяржуніверсітэта інфарматыкі і радыёэлектронікі, паведамляе Белта. Сярод іх МТЗ, Беларусбанк, Гарызонт і Пелінг. Як адзначыў намеснік дэкана факультэта камп'ютарнага праектавання Павел Камлач, попыт на інжынераў штогод расце. На першым і другім курсах студэнты, як правіла, не працуюць. А вось студэнт 3-4 курса па рашэнні дэкана можа сумяшчаць вучобу і працу. У Беларуси стартовал продаж новой версии кроссовера BLG X50, поведомили в пресс-службе компании. Новинка отрымала 1,5-литровый бензиновый рухавик и 6-ступенчатую автоматичную коробку передач. Змены закрануло так само внешний выгляд машины и ее салон. И, как удокладнили на предприимстве, городский кроссовер адаптованы до белорусского климата. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси чекается облачное с прояснениями надворье без опадков. Температура поветра от 17 до 22 тепла. У областных центрах у день чекается. У Витебску плюс 17-19, у Гродне 18-20, у Брести и Могилеве 19-21, у Гомеле 20-22. У столицы до 19 тепла без опадков.
3: ВК. Групы, пошук, радио «Столица».

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну что, сябры, давайте с вами зазернем на карту и агульные 5 баллов. 5 баллов, это приемно. Не так часто этой осенью, вереснем. В этой вересень у нас такая история здарается. Звычайно 6 и 7 башни, ну а тут агульные 5 дорогой столицы. И что мы отзначаем? Ну, отзначаем такие невеличкие участки.
3: Пятницу, коли наближается, тогда вот такие добрые перемены.
2: Вот. Это приемно. Ну что, где наша карта? Я на уже на выходные.
3: Вот так.
2: Я уже на выходные сошла, наша карта.
3: Ну давайте тогда подкажем.
2: Так, вернулась.
3: А, не подкажем? Ну, добро.
2: Подкажем. Так, Логойский тракт. Нет, это у нас Долгиновский тракт. Сябры, у ободу баки, он червоный. И навод бордовый. Зверните на это, калі ласка, увагу. Так само мы отзначаем МКАД. На МКАДе было там место невеличкое. Вот, калі гэты матыль з вуліцы Прытыцкага. У гэты бок вы будете рухаць по МКАДе, вы адчуеце чырвоныя стрэлачкі. Ну і амаль што гэта гісторыя, яна пачынаецца, калі з Мазурава будзеце з'язджаць на МКАД. Уся гэта гісторыя будзе частка вашага шляха да, ну, машын да працы. Вуліца Шарангольша у бок крыжавання з вуліцы Максіма Гарэцкага чырвоным адзначана, таму і мы яе адзначаем сёння. Ёсць у нас яшчэ так, ДТЗ у нас ёсць пазначаныя. Не назіраю. І гэта добра. Гэта прыемна. На дадзены момант ніводнага пазначанага ДТЗ. Сябры, ну, гэта нейкае свята, гэта нейкая пятніца. Что еще у нас? Треба отзначить, ну, это улица у нас Орловская. И она, ну, невеличкий участок с червоными... А не, ну, нормальный участок с червоными стрелочками. У бок площадь Бангалор. И он есть. И тому, сябры, мы вам так сам про это подказываем. Есть на Якуба Колоса червоная стрелочка бок со скрыжованием Сурганова. Зверните, коли ласка, так само на это увагу. Есть у нас червоные стрелочки на улице Кидышки. Ну... Не часто кидышки у нас так само попадаются у эфира у якости в улице, якую мы узгадываем про пробки. Да, скрыжование с Филимонова. Кидышка у нас червоная, да и Филимонова особливо не отрознивается по колеру стрелок от улицы Кидышки. Так что, сябры, и этот участок мы вам называли. Но в остатнем все больше-менее приемно, коли будут некие подробязности в телеграм-канале Диаш Аутоинспекции, мы вам огучим, а есть еще информация.
3: Я вам огучу целый комплект. Комплект датчиков контроля хуткости.
2: Коли ласка, мне полный комплект.
3: У меня полный спис, есть где и у яких областных центрах маю на увазе, и где конкретно у их, починаем, як завсёды, со столицы. У Минску, на проспектах Незалежности, Партизанским, Дзяржинского, Пушкина, Жукова, на улицах Прытыцкага, Ваупшасова, Ленина, Маяковского, на Паўднёвой магистрали и на МКАДе. У Брэсте, усім привітанне брэсцкім кіроўцам, на улицах Радужная и 28 Липеня, у Гомеля, на проспекте Рэчацкім, на улице Магистральной, у Гродно, у Могилёве, на улице Симонова и, навучы мяне, Вася, Чаўскай, правильно?
2: Так.
3: Шашы. А суд по сутности все. Мы так добро научились, все рассказали. Линейки локации будут додаваться. У нашим постем, у телеграм-канале «Радио Столица», все это будет адлюстравано. И по плейлисту нам так само треба рухаться.
2: Так, сябры, у нас «My Chemical Romance» «Bar Division», коли не помыляюсь, зараз будет. Ну и мы уже накироваемся вверх крышечку своими позирками, потому что эзотерикум чекаем, там у нас... Сёмы месяц, ой, сутки сёння.
3: Месяц нас так, не покоіць.
2: Так. Ну і я гляджу, добры перыяд для пачатку новых, ну а чаго мы вам будзем тлумачыць абавязкова. Ну а пакуль што заставайцеся на хвалі. Усім добрай раніцы.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется ведущий инженер. Требования: высшее техническое образование, владение ПК, Word, Excel, опыт работы в эксплуатации инженерных систем приветствуется. Знание ТКП в области систем теплоснабжения, умение читать проектную документацию. Пятидневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017 389 61 70.
2: Великое княство села запрошает детей и дорослых у неверогодные историчные вандровки. Ведаешь историю родины, пильнуешь Беларусь. Парк села Кропкабай.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин, у студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко падчас выступления на форуме «Молодь Беларусь. Будучыня», прысвечаным Дню народного адзінства, звернул увагу, что на протягу 18 годов с 1921 по 1939 год на территории Заходней Беларуси проводилась практика этноциду. Главной задачей было зломать людей духовно.
2: Так почему же в 21-м все-таки прошлого века нас поделили, и 3,5 миллиона белорусов, кто-то говорит 4, оказались по ту сторону границ? А в это время после раздела Беларуси в 21-м году восточная половина нашей страны нынешней начала строить совершенно новую жизнь. И это правда. Таких издевательств восточная Беларусь не видела, как это было в Западной Беларуси. Это тоже правда. Равными в правах стали там на Востоке все. Все советские граждане. И это было впервые в истории. А Западная Беларусь остались чужими на своей земле. Батраками известного государства. Оторванными от родины. Но что важно, сохранившие ее в своем сердце, эту родину. Конечно, это наши герои. Герои, которые достойно ответили на вызов панского порядка. Согласитесь, 18 лет жесточайшей практически этноцида. Достаточный срок, чтобы заставить людей забыть язык, традиции, истории. Главной задачей было сломить людей со стороны тех, куда мы переданы были. Сломить их духовно. Стереть как личность, превратить в безмолвных рабов, которые и думать не смогли бы о единстве и равноправии. За это время там, в так называемой польской тюрьме, народу выросло новое поколение. Но никто не забыл, никто не отрекся и не оторвался от корней. И поэтому сегодня мы тоже помним, что аннексированные Польшей территории были возвращены в состав Беларуси, Белорусской Советской Социалистической Республики. И как бы кто ни пытался вам, молодым, через новомодные соцсети или по-другому как-то рассказывать свои версии события, мы должны говорить правду, о которой я сказал вам в самом начале.
1: Церемонія ўручэння чорных берэтаў прайшла ў каледжы Міністэрства ўнутраных спраў з удзелам кіраўніка ведомства Іваном Кубраковым. Права на яго нашэнне вытрымалі 51 супрацоўнік атраду міліцыі асаблівага прызначэння, сярод іх тры дзяўчыны. Міністр ўнутраных спраў выказаў упэўненасць, што ўдзельнікі цырымоніі справяцца з усімі пастаўленымі перад праваахоўнікамі задачамі. Дзеючы чэмпіён Беларусі па хакеі Жлобінскі «Металург» падоўжыў пераможную серыю на старце рэгулярнага чэмпіянату экстраліі. Ваўкі на выездзе перайгралі гродзенскі «Нёман» з лікам 3-2. Гэтая перамога стала для каманды чацвёртай запар. Паралельна ў Брэсце мясцовы клуб з лікам 6-3 стаў мацнейшым за ліду. Мінску зараз 11 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 17 до 22. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску 17-19, у Гродні 18-20, у Брэсце і Магілёве 19-21, у Гомелі 20-22, у сталіцы да плюс 19 без ападкаў.
0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 19 сентября в Могилеве, 20 сентября в Витебске, с 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
4: Радио «Столица.бай».

0: Прием! Тебе чакають веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, слушай, сябры, у нас черговая година раницы, пятницы уже пришла до нас. Мы рухаемся разом на одной хвале у одним рок-ритме. Ну, а это рыпнулось нам только что бас-гитара. Композиция называется «The Dust». Зробила, не глядя, на то. Ну, все, кто имеет дочинение до музыки, мы тут с коллегами обмерковывали вельми шмат жартов про бас-гитаристов, так, про то, что им не потребно шмат... Алексей, чому их нам шмат не потребно? Він каже, їм шмат чого не потрібно.
2: А я тут хахачу.
1: Ось, Єва, з пункту глядження дівчини, хто з колективу ось тебе вабив більш за все? Бас-гітарист, гітарист, вокаліст, ці барабанщик, ці трубач?
2: Скрипач.
1: Ух ты!
2: Скрипач з одного лагера. Ну, рыбак рыбака. Ну, так. Пам'ятаєте, бачить здалек.
1: Скрипач скрипача.
2: Так, так, так. Тут та ж сама історія. Буде ще цікавіше, конечно, коли це буде... Слухайте, а ритм-секція? Я так само таких людей поважаю. Чекайте, і тих, хто ритм тримає на інших інструментах, так само я поважаю. І гітаристу я так само поважаю. Гэта, як розвіти там усе, одна рука ж одно грає, інша другое. Я вельми такое поважаю.
1: Ну, слухай.
2: Что ж,
1: тобі...
2: а вокаліст? Вокалісти забылися. Ну, а ну, гэта як? Потлумачуся. Це просто невытлумачальная прыгажосць. А скрипка далеко не паўсюль ёсць. І партия для скрипки пишется у самую апошнюю чаргу.
1: Открылся портал.
2: Лёша, что там? Лёша.
1: Лёша заслухався.
2: Ну, я не ведаю, что такое пш-пш.
1: Доведаемся. Слухай, я так меркую,
2: да,
1: что...
2: дайте ему микрофон.
1: Я так меркую, что мы тебе не только, а то гадаванцы, ну, еще кого-нибудь подберем тут у нас в эфире.
2: А, тогда клавишные.
1: Ну, все.
3: Мне просто... Я имел на увазе перкуссионист.
1: Перкуссионист. Ну, вот высветили.
2: А я имела на увазе, значит, клавиши, чему? Мне было зручно. Мне потребно, колисти было, как был засюда клавишник, каб я могла распеваться. А потом ни клавишника, ни распевок. Просто праца на радио.
1: Ева, ну слухай, так. Все у тебя наперди. Мы с этого пункта глядя не глядим. Мы глядим. Так, так, так.
2: Пусть я могу, в принципе. Возьмите меня куда-нибудь.
1: Ну, меня так само можно. Ну, сябры, мы вас берем в эту годину, чем там, что на спинодзенный сбирается. З'явились уже роковые думашки в выгляде кружочек подсказки в нашем телеграм-канале «Радио Столица». Ну, а так само часопус у нас будут. Черговая Евина фантазия плюс новина, якая на самой справе отбывалась на... Она уже отбылась.
2: Отбылась. Ох, планете. Как
1: так. Ну а зараз, как и обещали, для тех, кто за рулем, новины.
4: Алло, нечто терминовое?
5: Я спросила тебя, а ты...
4: Слухай, давай поздней. Я за рулем.
1: Ева.
2: Я.
1: Слухай, уважливо, тут черговый вариант... Слушай, мы рубрика «Аутоподборщики». Черговый вариант. Ну а что я поглядел? Это зараз вельми такое... Ну, не танное задовольнение. Так вот, а мы тут... Это,
2: машина? Те, что ты маешь на увазе? Ти перкуссионист.
1: Крестаться услугами этого аутоподборщика, перкуссиониста.
2: А, и это...
1: Так, так, так, так. Так вот, гляди. Джили почала продажи нового подорожника за 29 тысяч долларов США. Что тут такого незвычайного? А вот, режим плавучести, крабовый ход и 1113 конских сил.
2: Крабовый ход?
1: Уяви себе.
2: Туды?
1: Оттуль. Так, компания «Джили» официально открыла прием перед заказом на свой пеший подорожник Galaxy Cruiser Джан Джиан 700. 10 тысяч заказов на его оформили всего за 9 хвилин. На протягу 60 хвилин после запуску попередних продажов колькость заказов с возможностью вертания сродков перевысила 43 901 одинок. А лимитованная версия Land Arc 700 одинок уже целиком распродаденная. Galaxy Cruiser 700 доступны на китайском рынке в 6 комплектациях, а кошты на этапе попереднего заказу варьируются От 199 800 юаней до 389 800 юаней. Ну, это можно в наши белорусские рубли, там, по курсу перевести, и доведаетесь. Кольки это будет каштовать. Сябры, ну, до речи, мы не спешаемся, так? Хай первые это крестальники, яны вот тест-драйвы пройдут со своим меркованием и так далее, и так далее. А лишь занотовываем наш спис махчимых автомобилей, на яких будет ездить Ева.
2: Мне столько домашних заданий, я просто не поспеваю. Требует как бы инше, правда? Правда? Правильно кажешь, как бы делились со своими меркованиями.
1: Так, так, ты не спешайся. Мы побачим, мы еще будем выбирать. Час есть, сябры. Ну, а мы в худким часе вернемся, потому что у нас роковые думашки будут. Подказки у эфира будем огучивать, коли вам не хапай их в выгляде кружочка в телеграм-канале Радио Столица. Ну, а зараз у нас кто за Андреа, так и Элли Сток с композицией 200 Years.

0: Реклама на радио столицы.
1: В отдел обслуживания сантехники, вентиляции, отопления, управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется электрогазосварщик 5-го разряда, требования: опыт работы в электрогазосварке от 3 лет, навыки работы с технической документацией, знание технологий сварки металлов, умение работать в команде, 5-дневная рабочая неделя. Обращаться по телефону 8017-389-6170.
2: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
0: Реклама на радио столицы. Телефон рекламной службы 017-353-6926.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: У праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вами Данута Антилеўская. Маштабная будоўля ідзе на Белджы. Менавіта сюды ў рамках прэс-тура па папулярызацыі беларускіх тавараў прыехалі журналісты і блогеры. Не выпадкова. Летась кроссовер Белджы X50 удастоены дзяржаўнага знака якасці, а сам завод уваходзіць у лік прадпрыемстваў Мінскай вобласці, адзначаных гэтай высокай узнагародай. Плошча новага цэха штампоўкі перавысіць 5000 квадратных метраў. Паралельна пашыраецца зварачная вытворчасць. Будуецца новы корпус з плошчай каля 9400 квадратных метраў. У цэху штампоўкі, як плануецца, будзе каля 7 робатаў. У новым корпусе зваркі дадасца яшчэ 100, расказаў намеснік дырэктара, галоўны інжынер прадпрыемства Уладзімір Шавель.
2: Правялі ў прошлым году мадэрнізацыю производства, паставілі на производство модели 50, это был цех сварки и цех окраски модернизация. Поставили 33 робота, убрали ручников, которые крашивали внутреннюю поверхность. Сейчас это у нас все автоматизировано. Делают роботы, открывают двери, красят внутреннюю поверхность, закрывают двери. И вот такое производство. Еще установили роботов в цеху окраски на нанесение герметиков. Это вот был процесс, который мы сделали в 25 году. В 26 году и 27 год это у нас идет строительство цеха штамповки и расширение цеха сварки. Это вот новые технологии, которые на данный момент предприятие осваивает.
1: Зараз узровень локализации вытворчасти каля 50%. Аднак пошля узвядения цеха штамповки и нового корпуса цеха сварки, як плануется, досягне 80%. Будет организованы полный цикл от штамповки, кузовных деталей, якія зараз поставляются из Китая, до выпуску готовых автомобиля. Компания по вытворчасти легковых машин была створена в 2011-м, а первая сборочная линия запрацавала у 2013-м на арендованных площах у Борисове. Сучасный завод Поджодина открыли у 2017-м. У 2023-м было принято стратегичное решение об створении уласного бренда Белджи. Могутность завода теперь досягает 120 тысяч. После модернизации и увеличения доли роботизации вытворчасти планируется увеличить ее до 200 тысяч автомобилей у год. И это, сапраўды, еще одна нагода шчыра ганарыцца тем, что зроблено в Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Радио столица. Музыка твоей души.

0: 7 новин за 7 хвилин. Только корыстная информация, без лишних слов. Слухайте у субботу о 20-й на радио «Столица». Будьте у курсе головного.
1: Радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
3: Белтелерадиокомпания проводит набор слушателей от 18 до 40 лет на курсы телерадиоведущих на коммерческой основе. Вас ждут занятия по технике речи, основам мастерства телерадиожурналиста и основам актерского мастерства. Практические занятия в студии, в том числе с телесуфлером. Подробности по телефону 8017-389-6334.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-6926.
4: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица» ТОП-10. Свежашок.

0: огонек на радио «Столица».
1: Ну что ж, сябры, да, застается у нас крышечку часу для того, как подвести выники сегодняшнего эфира. Пятерка топ-рок-фактов была просвечена дню первого кахания. Мы с вами высветляли, что стало первым каханием для пяти сегодняшних наших рок-выканавцев. Правда, один из них еще и именинник до того ж. Ну и отрымалось, что наибольшую колькость ваших голосов на этот момент набирает другой рок-факт про Джима Моррисона и Мэри Вербалоу. Вот эта история знакомства Моррисона и Мэри. Ему было 18, ей 17, и она в угле на долгие годы стала его музой у творчести, натхняла его Джима непосредственно на то, как он писал верши, и на то, как створил гурт The Doors и удало у им выступал. Ну что ж, дякую всім, хто дві гадзінкі гэтыя цікавыя і карысна бавіў час разам з намі. На гэтым шоўную дзянюк будзе завяршацца. Для вас працавалі вядучы Алла Іванова, гукарэжысёр Аляксей Рыбін. Усім жадаем добрага дня, лёгкай пятніцы, хутчэйшага яе завяршэння, ну і таксама прыемных выхадных. І яшчэ, сябры, нагадаю, зусім хутка ў радыё «Сталіца» будзе вельмі цудоўная падзея. Наш дзень нараджэння, мы рыхтуемся. Спадзяёмся, что вы так само до этого рыхтуетесь. Будьте разом с нами. Пачуемся. Пакуль.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко почав рабочую поездку в Шкловский район с жорсткой критики. Вертолет керовника державы здійснив посадку на полі сельгарспредприємства Єловичина Агра. Президент звернув увагу керівництва на дрянную працу і необхідність пройти від теорії до практики.
2: Вы хотели показать, как не надо работать? За это в тюрьму надо сажать. Я знаю, что вы меня здесь не ждали. Я знаю, что это медвежий угол, по-старому говоря. Посоветовал теорией прекратить заниматься, а конкретными делами. Это ужас. Вообще этот ужас вот в этом углу, ниже Круглянского района, отвратительно. Такого быть не должно. Лен, вы его убрали здесь? Вы его угробили здесь? Здесь льна нету. А то, что осталось, это гнилое. Я вот не понимаю. Это убрано? Убран этот лен. Вы трясоту будете поднимать. Но поднимать нечего, он гнилой. Это говорит о том, что вы топчетесь там, где чаще бывает президент. И где возле дороги поближе. А в медвежьи углы вы не заезжаете. Делаю вывод. Если вы рискнули президента посадить на это поле, то остальные у вас вообще в ужасном состоянии.
1: Традиційний молодіжний забіг, де вершин нових перемог, присвячений Дню народного єдинства, пройшов у столичному парку Перемоги. На старт вокруг Комсомольського озера вийшли біля 300 активістів центрального району Мінська. Забіг об'єднав навчанців школ, студентів, жихарів району, молодих співпрацівників підприємства і організації. Удільники переодолили дистанцію 5 кілометрів. Для многих старт став можливістю перевірити свої сили і провести час з однодубцями. Столичная дорожная инспекция звертает увагу водителя. Увеличение транспортных потоков чекается завтра каля национального футбольного стадиона. У связи с проведением поединку «Динамо» и «Батем» с половины на 18-ю махчимы заторы на проспекте Партизанским в улицах Ванеева и Довгобродской. Кроме того, первая полоса Довгобродской на участку от улицы Ванеева до повороту на гандлевый центр «Призма» будет выделена для стоянки транспорта. Мінську зараз 16 градусів тепла. По даних Білгідромета, сьогодні у Білорусі облачне з проясненнями надвор'я і без опадків. Температура повітря від 17 до 22. У обласних центрах у Вітебську 17-19, у Гродні 18-20, у Бресті-Могильові 19-21, у Гомілі 20-22, у столиці до 19 градусів тепла без опадків.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Маршрути, знайомстви, краєвіди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поехали у Мейоры. Навошта на шраулёшеры глядзець. З вами Аляна Давыдова. Прывітанне.
0: Геолокація.
1: Для таго, каб гэтых птушак убачыць, трэба ведаць час і месца. Дык вось, заўтра, 19 верасня, ўсё будзе, як загадвалі. Тут, у Мейорах, пройдзе брэндавае свята жураўлей і журавіны Мейорскага краю. Ладзіцца яно, дарэчы, з 2012-га. Падказвае наш гід, навуковы супрацоўнік мясцовага гісторыка-этнаграфічнага музея Вольга Пупіна.
2: Через 5 лет после первого фестиваля было принято решение, что обязательно жура Они должны появиться и в городе в виде скульптуры. Одна из композиций скульптурных носит название «Журавлиная верность». Эта скульптура была установлена в 2017 году. Сделана она из такого материала силумин. Это смесь кремния и алюминия. Название такое интересное «Журавлиная верность». Почему? На скульптуре у нас размещены два журавля, и считают,

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Александр Лукашенко навідує з робочим візитом Могилівську область. Під час огляду сільгоспредприємства «Гавядеагра» президент звернув увагу на експлуатацію техніки і стан полів.
2: Два трактора просто, а механізатори у нього є на цю техніку? Смотри, за це відповідаєш головою. І нам треба определитися, це твоя вже тема. Сколько мы будем эксплуатировать энергонасыщенную технику? Трактор, комбайн, да все. Ну, у нас же в свое время и на учете в бухгалтерии ты держала вопросы амортизации того или иного трактора техники. Да, вот нам надо определиться. Они 5 лет работают и под забор трактор. А он же стоит приличные деньги сегодня, он должен работать 10-12 лет. Поэтому из этого надо исходить. И прежде чем он будет покупать, или мы ему будем помогать, надо посмотреть, сколько у него этой техники хватает, не хватает по сравнению с другими хозяйствами и сколько она служит у него. Я уверен, что не 10-12 лет. А такая техника должна служить 10-12 лет. Это надо вовремя обслуживать и вовремя надо ремонтировать. И какие-то узлы, запчасти закупать заранее и менять их. А не то, что дайте 2 трактора. Ну, пожалуйста, я тебе отдам 2 трактора, если это решит проблему. Здесь дисциплины элементарные нет. Вот он говорит, технологический плюс нет. Но если у тебя технологии нет, зачем тебе трактора эти давать в комбайне? Если ты не знаешь, как по технологии посеять этот несчастный лен или какие-то другие культуры. Ужасное состояние. Возьмите вертолет и пролетите вниз, посмотрите, сколько полей не обрабатывается. Некоторые поля, ну, просто, наверное, по 2 года коричневая трава какая-то стоит.
1: Ценовая ситуация в Беларуси остается стабильной и находится под контролем Урады. Поведомили у Совете министров вице-премьер Миколай Снапков провел рабочую встречу с бизнесом. Ключевая тема диалогу – динамика споживецких цен, ситуация на рынку и аналитичная работа державных органов. Удельники встречи констатовали, что коштовая ситуация остается стабильной и находится под контролем. 2 стартовые поединки 23-го тура отбудутся на футбольном чемпионате Беларуси сярод команд высшей лиги. Белшина прыме у бабруйского футболиста у Минска. Початок о половине 17-й прямая трансляция на телеканале «Беларусь-5». У другим поединку дейчий чемпион краины Витебск заявляет на своем поле с Дзержинским арсеналом. Початок у 7:00 вечера. Мінську зараз 17 градусів тепла. По даних Белгідрамета, завтра в Білорусі чекається перемінна облачність. Ночі раніцей місцями, а по повнювому сході у многих районах пройдуть короткочасові дожди. У день переважно без опадков, у ночні ранішні години місцями туман. Ночна температура повітря 7-13, у день 18-23. У обласних центрах завтра у день чекається. У Витебської Гродні 19-21, у Гомелі-Могильові 20-22, у Бресті 21-23, у столиці уночі 9-11, у день 19-21 без істотних опадків.
3: Хто сказав, що петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
4: Думаем дальше. Какие еще варианты?
3: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Актуальное пытание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безпеки».
1: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Як звичайно, в гэтый час гаворыма бяспецы і сёння на прадпрыемствах і ў арганізацыях. У нас у гасцях галоўны спецыяліст сектара інфармацыі грамадскіх сувязей Мінска гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вадзім Макаранцаў. Вітаю.
2: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Адзіны дзень бяспекі адбудзецца 24 верасня. Што гэта такое?
2: Ну, это масштабная такая акция, проводится он ежегодно, проводится не только Министерством по чрезвычайным ситуациям, но и всеми заинтересованными субъектами хозяйствования, которые отвечают за безопасность граждан нашей страны. То есть абсолютно все субъекты будут задействованы именно в этот день. Ну и, в принципе, у нас на протяжении уже недели идет «За безопасность вместе», где специалисты напоминают и рассказывают гражданам на рабочих местах, как правильно себя вести в случае чрезвычайной ситуации, как не допустить эту чрезвычайную ситуацию. И 24 числа, скажем так, станет таким кульминационным днем, где по всей стране пройдут мероприятия в рамках этой акции.
1: Угу. А какие наибольшие распространенные нарушения по требованию безопасности вы сустракаете на практике?
2: Ну, из своего опыта скажу, что, наверное, одним из самых распространенных это захламление эвакуационных путей. То есть на предприятии, на организации люди не придают значения важности данного выхода и просто складируются там какая-то продукция, условно, какие-то вещи, там, то, что, может, не успели вывести или забыли про это. То есть это, наверное, одна из таких основных причин, по которым мы нарушений, скажем так. И, конечно, сейчас уже нет, но бывают в редких случаях это неисправность автоматики пожарной, которая, да, собственно говоря, оповещает о пожаре не только МЧС, это если мы говорим про систему молнии, но и также самих работников, либо посетителей того или иного объекта.
1: А какие сродки индивидуальной обороны повинны выкрестовывать работники?
2: Ну, в первую очередь, конечно, это необходимо помнить и знать какие-то базовые правила, базовые вещи. Это в случае, если все-таки прозвучал сигнал покинуть помещение о пожарной опасности, то не стоит пренебрегать этому сигналу. Необходимо спокойно, без паники, но тем не менее, не промедляя, покинуть рабочее место, закрыть за собой дверь, но ни в коем случае не закрывать его на замок, оповестить своих коллег о том, что вы почувствовали запах дыма, либо услышали сигнал автоматики, и выйти на улицу. Ни в коем случае не допускается обратное возвращение в помещение, на рабочее место, без разрешения администрации, либо пожарных подразделений.
1: Це есть некие документы, альбо речи, якія необходимо с собой забирать?
2: Не стоит тащить и забирать все с своего рабочего места. То есть жизнь, она важнее. Конечно, первоочередно, о чем мы говорим, и даже покидая квартиру в случае возникновения пожара, это взять документы и выходить в безопасное место на свежий воздух. То же самое касается и на рабочем месте. Взяли свои документы и вышли на улицу.
1: Калі, напрыклад, вось нехта кажа, што ўзнік пажар, мы яго яшчэ не бачым. Ці можна выйсці праз акно? Мы ж яго не бачым.
2: Если мы его не видим, не значит, что его нет. Да, потому что распространение пожара, оно все-таки связано с определенными условиями. Это и что у нас горит, где это горит, и какие все-таки сопутствующие есть элементы. Это насколько активно поступает воздух. Вот, все-таки многие факторы на это влияют, и если вам об этом сказали, то это не зачастую будет шутка, не всегда так. Поэтому лучше прислушаться и покинуть это помещение, и потом, если вдруг над вами подшутили, что тоже не рекомендуется так делать, конечно, то лучше посмеяться вместе над этим, но тем не менее, и если уже так шутка, еще раз скажу, что лучше так не шутить, все-таки это серьезные вещи, на которые стоит обращать внимание.
1: Техніка безпеки все ж таки не только про пожары, тут мы рассказываем, и вось, коли все ж таки нехто яе порушил. Кто будет отказывать?
2: Непосредственно на предприятии за пожарную безопасность персональную ответственность несет руководитель данного предприятия. Это может директор, генеральный директор, ну и в соответствии с занимаемой должностью. Соответственно, ответственность вся лежит на нем за пожарную безопасность и за безопасность его работников.
1: Какие рекомендации вы бы дали керовникам и работникам для попереджения надзвичайных ситуаций на праце?
2: Проводить инструктажи, общаться со своим коллективом, напоминать им о правилах пожарной безопасности, о правилах эвакуации. На любом объекте есть такой документ, как план эвакуации. Работники его должны знать и в соответствии с ним покидать рабочие места в случае объявления какой-либо тревоги. Также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электросетей, электрооборудования, не использовать удлинители, не пользоваться электрооборудованием с нарушением. Также, если используются обогревательно-топительные приборы, то использовать их только заводского производства и обязательно, чтобы были исправны. Не допускается также сушка каких-либо вещей на нем. Уходя из своего рабочего места, обязательно выключаем свет. Помним про знаки также эвакуации, которые у нас располагаются на выходах. И написано выход, и направление эвакуации. Это возможен и спуск по лестнице, угу. И подъем по лестнице, двери как открываются. То есть это такие вот базовые вещи, которые все-таки нужно знать.
1: Угу. И коли мы уже выходим с працы, ці завсёды потребно отключать компьютер? Например, мой вельми долго загружается потом.
2: Нет, обязательно мы отключаем. Допускается не отключение только того оборудования, которое должно работать постоянно.
1: Коли есть бесперебойник.
2: Бесперебойное питание, да. Ну, все-таки есть у нас такие организации, где, опять-таки, большие коммутационные шкафы, где серверные и так далее, это оборудование допускается не выключать, оно, то есть, рассчитано на работу в таких условиях.
1: Дякую великі за розмову. Я нагадаю, що сьогодні у нас у гостях був головний спеціаліст сектора інформації і громадських сувязей Мінськогородського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вадим Макаранцев. Євгенія Любіна так само була з вами. До зустрічі.
0: Радіо «Столиця». Рухаемся разом!

0: У праграме «Зроблена ў Беларусі».
1: Вітаю, з вамі Данута Анцілеўская. Маштабная будоўля ідзе на Белджы. Менавіта сюды ў рамках прэс-тура па папулярызацыі беларускіх тавараў прыехалі журналісты і блогеры. Не выпадкова. Летась красовер Белджы X50 удастоены дзяржаўнага знака якасці, а сам завод уваходзіць у лік прадпрыемства ў Мінскай вобласці, адзначаных гэтай высокай узнагародай. Плошча новага цэха штампоўкі перавысіць 5000 квадратных метраў. Паралельна пашыраецца зварачная вытворчасць. Будуецца новы корпус з плошчай каля 9300 квадратных метраў. У цэху штампоўкі, як плануецца, будзе каля 7 робатаў. У новым корпусе зваркі дадасца яшчэ 100, расказаў намеснік дырэктара, галоўны інжынер прадпрыемства Уладзімір Шавель.
2: Правялі ў прошлым году мадэрнізацыю производства, паставілі на производство модели 50, это был цех сварки и цех окраски, модернизация. Поставили 33 робота, убрали ручников, которые крашивали внутреннюю поверхность. Сейчас это у нас все автоматизировано. Делают роботы, открывают двери, красят внутреннюю поверхность, закрывают двери. И вот такое производство. Еще установили роботов в цеху окраски на нанесение герметиков. Это вот был процесс, который мы сделали в 25 году. В 26 году и 27 год это у нас идет строительство цеха штамповки и расширение цеха сварки. Это вот новые технологии, которые на данный момент предприятие осваивает.
1: Зараз узровень локализации вытворчасти каля 50%. Однако пошля узведения цеха штамповки и нового корпуса цеха сварки, як плануется, досягне 80%. Будет организованы полный цикл от штамповки кузовных деталей, які зараз поставляются из Китая, до выпуску готовых автомобиля. Компания по вытворчасти легковых машин была створена у 2011-м, а первая сборочная линия запрацавала у 2013-м на арендованных площах у Борисове. Сучасный завод Поджодина открыли у 2017-м. У 2023-м было принято стратегичное решение об створении уласного бренда Белджи. Могутные заводы теперь досягают 120 тысяч. После модернизации повеличение доли роботизации вытворчасти плануется повеличить ее до 200 тысяч автомобилей у год. И это, сапраўды, еще одна нагода шчыра ганарыцца тым, что зроблено у Беларуси.
0: Зроблено у Беларуси.
3: Рок с белорусским акцентом. Радио «Столица».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 16 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Александр Лукашенко падчас рабочей поездки у Шклоўскі район жорстко раскритиковал працаўнікоў сельхозпрадприемства «Гаведы Агра». Менавіта на поле гэтай организации сёлета опрацоўвалі лён, однако якасць уборки его покидает ждать лепшага. Кіраўнік державы звернув увагу и на якасць опрацоўки глебы.
2: Я еще в волчьих углах Беларуси побываю, но если хоть один метр возле этих кустов, где-то возле канала останется не распаханным, у вас целое поля здесь пустое, целое поля, вы работать не будете. Это я вам говорю публично. Ни один, ни второй. Я гарантирую вам, вы работать не будете. Мне такие специалисты не нужны. Ну, про вас я уже не говорю. Культура земледелия должна быть высочайшей. У вас это ужас какой-то, понимаете? Вы позапрошлого века люди. Ну, если бы в советские времена вот такое было, вас бы сразу посадили в тюрьму. Наручники одели и посадили в тюрьму. Такое невозможно. Понимаешь, такое невозможно. Ну вот смотри, не надо далеко ходить. Видишь, у тебя вот этот лесок какой-то или роща. Ты видишь, сколько там сухой травы? Это неаккуратно распаханные в свое время поля. Ты же понимаешь это? Поэтому вот до «не могу» все должно быть распахано. И ввести военное положение в Говядах. Ты за это отвечаешь. Это тебя тоже касается. Я понял, что ты ночью тут шевелился и вчера невнятно пытался мне что-то объяснить. Потому что ты знал, что здесь творится полный бардак, если не сказать больше. И вот эта ваша привычка перед прилетом президента что-то собрать. Что вы тут будете делать сегодня? Ну, слава богу, еще не заняла. Еще волокно живое.
1: У Салігорскім районе мужчина загинул у выніку спробы разобрать боеприпасы. Комментарий старшего инспектора по особливых доручениях милиции столичного региона Руслана Короля.
3: По предварительной информации, погибший нашел старые боеприпасы и принес их в свой гараж. Попытался разобрать один из снарядов, чтобы извлечь из него медь. В процессе распила произошел взрыв. От полученных травм мужчина скончался в учреждении здравоохранения. В ходе осмотра гаража сотрудниками милиции был обнаружен и изъят ряд снарядов. Милиция Минщины напоминает, что при обнаружении любых боеприпасов, снарядов, мин или внешне похожих на них предметов категорически запрещается прикасаться к ним, перемещать, разбирать, сдавать металлолом или пытаться проводить любые другие манипуляции. При обнаружении опасных находок незамедлительно отойдите на безопасное расстояние и сообщите об этом в милицию.
1: Сегодня за 16 годин повеличиваются транспортные потоки по проспекте Пераможцев, улицах Нарачанская и Тимиразева. На Тимиразева, на участке от Радужной до Нарачанской, по предугледженным месте для пропынку и стоянки. Дзяржаўнай инспекции Минска рекомендую уличивать это при выборе маршрута. Зараз 17 градусов тепла, по данных Белгидромета, 19 вересня у Беларуси чакается перабинная вублачность. Ночью ранится местами по паўднёвым усходзе в многих районах. Краткочасовые дожди, у день пераважно без опадков. Ночные ранішние годины местами туман. Ночная температура поветра плюс 7-13, у день до 23. У областных центрах завтра у день чакается. У Витебской Гродни плюс 19-21, у Гомеля-Могилёве 20-22, у Бресте 21-23. У столицы у ночи 9-11. 12 у день до 21 тепла без остатных опадков.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: radiostolica.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, апырай, эфир онлайн, змястоуна и корысна. Радиостолица.by.

0: Драйв-чат.
1: 17 годин 18 хвилин. Сябры, это радио столица. Сегодня у нас незвычайное свято. Международный день электронной книги. Я вам признаюсь, у меня колисти была целая полица паперовых книг. Она выглядала, как, так бы мовить, интеллектуальный тренажерный зал. Была для пафосу. А вось, коли я набыл электронку, житё изменилось. Памятаю, як упершыню спробовал читать у метро. И я чул себе тем самым интеллектуалом с фильмов, який не звертая увагу на хаос, а просто поглыбляется в сюжет. Ну а потом высветлилось, что еще у книжцы той есть и подсветление. Ляжу у ложку, читаю ночью, и соседи, я тогда жил у интернате, думают, что может я некий шпион, бо светло идет только мне у твар. Это было у першиню тогда, еще никто не володал такими книжками, ну и мне ее подарила сестра. У вынику я прочитал больше за 40 книг год, а до этого ледве одольвал только некольки. Вось я на магия технологий. Сябры, это сапраўды так, и скажу вам шчыра, тут у нас на столице вельми шмат книга аматоров, потому что у нас склад вельми интеллектуальный. Вось, например, моя коллега Влада недавно мне пораила прочитать добрую книжку. Конечно, я еще ее не почал, але Влада обовязково почну. Ну и окромя того, сегодня у моей коллеги, у Влады, у Матули день народжения. Вольга Неверович, наш постоянный слухач. Жадаю вам, каб вы заўсёды заставаліся со столицей и памятали, что жыццё — это прыгожая дорога. Няхай у ёй не будет тревоги, здоровья вам, моцнага натхнення, кахання шчырага и, конечно, терпення. С днём нараджэння, заставайтеся со столицей. Ну и, конечно, сябры, напишите у наш драйв-чат, напишите, можа, у вас есть электронная книга, як вы ставитесь до агучок тих самых аудиокниг. Пишите, ти читаете вы наогул, например, что апошнее вы прочитали, нам будет цікаво, можете нават пораить. Давайте в комменты, заходьте в нашу суполку, напишите в пошуку телеграма «Радио Столица», долучитесь, а тут у нас заусёды прыгожие дзяўчыны. Ставьте лайк и, конечно, пишите комментарии, я их агучу, як звычайно, у другой эфирной гадзіне. Рухаемся.

0: летом на дворе.
1: Навигатор.
2: 17:40, это радио столица, международный день электронной книги у нас, и надворье на завтра, оно як добрый текст, читается легко. У Минску будет 19-21, без опадков, это идеальный денек, а почитать у парку. Брест 21-23, ясно. Сонце, як яркий экран, не слепить, але радуя. Гродно 19-21, пераменная облачность, ветер, як гортанне сторонок. Легкий и приемный. У Витебску чекается 19-21, да, так само, и легкая облачность. Яна, як закладка, трымая тебе у истории. Гомель 21-23, без опадков, на дворе, як чистая сторонка. Яно готовое до ваших историй. Могилев 20-22, ясно. Ясное небо, як добрый шрыф, читается без напружения. Без напружения будем хутко читать ваши комментарии, сябры, тому заходьте в нашу суполку и пишите их под апошним постом, як у вас с электронками, ну и на огул читаете вы тене, и коли читаете, то что, это все обмеркуем, огучу комментарии без выключения, рухаемся.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18:01, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Президент падчас рабочай паездкі ў Шклоўскі район звярнуў увагу на якасці апрацоўкі зямлі, каб палі па некалькі гадоў не прастойвалі і не зарасталі травой. Кіраўнік дзяржавы прыехаў на малочна-таварны комплекс «Гавяда», і гэты пункт на маршруце ён вызначыў сам. Далажылі кіраўніку дзяржавы аб утрыманні лячыні буйной рагатай жывёлы. Адзначаны і недахова забяспечанасці ўласнымі кармамі. У выніку ўтварыўся недабор па надоях.
2: Ну так а как может быть в одном хозяйстве могут доить 8 тысяч удой, может быть, а в другом 3 тысячи? Вот комплекс, возьмите и скопируйте. Это если бы не знали, что делать. Ну вот он пример, возьмите и скопируйте, так как мы пытаемся сейчас сделать из Шкловского района образец, чтобы кто-то с губернатору, предраисполкому спросил, а чего президент хочет, что надо сделать? Я им говорю, езжайте в Шклов и сделайте как в Шклове. Делай, как я, в армии принцип был. Вот чего я хочу, так и здесь. Ну вот комплекс, 8 тысяч голов. Везде можно найти какие-то недостатки. Ну, я вижу, что за ночь же тут не приведешь все в порядок. Сейчас посмотрим еще, как вы там шевелитесь с этой органикой и так далее. И посмотрим траншеи эти сенажные. Ну, в общем-то, терпимо. Ну так повторите на тех комплексах. И разве это допустимо? Комплексы построили, но явно же не за свои деньги. Где-то помогали. И вы на этих комплексах показатели в 3 раза хуже, чем на образцовых показателях. У вас готовый специалист, который за это переживает. Хомут на шею, как обычно, и вперед.
1: Вучэбна-навуковую лабараторыю даследавання небяспекі камп'ютарных сетак адкрылі ў Белдзяржуніверсітэце да 50-годзе факультэта радыёфізікі і камп'ютарных тэхналогій. Гэта вынік супрацоўніцтва з расійскім распрацоўшчыкам рашэння ў галіне інфармацыйнай бяспекі. За больш чым 20 гадоў Белдзяржуніверсітэт падрыхтаваў 1500 спецыялістаў у галіне кібербяспекі, якія працуюць у цэнтрах пры дзяржорганах і арганізацыях, профільных падраздзяленнях прадпрыемстваў рэальнага сектара эканомікі. У Витебской областной филармонии прошел региональный этап 7-го республиканского конкурса «Семья года». Все лето в полночном регионе в поборнице приняли удел 115 семьев и только 5 прошли у региональный этап. Каждая представила номеры, где раскрыла формулы своего счастья. Диплом первой ступени отрывала семья Мяжуевых с городка.

0: Радио «Столица». Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
1: Слухай, любимые.
0: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Добры мои, мы вернулись, и наш литературный вечер протягивается. Это по-ранейшему «Навигатор», «Радио Столица», я Андрей Крупич. Готовы рассказать, чему электронные книги – это как Spotify для вашего мозга. Светлана Антонова уже включила себе аудиокнижку. Зараз сядите, слухая, ну и, конечно, працуя одночасово. Жартую, сябры, конечно. Амаль что у нас уже прогучал хит, а за ним иде еще больше суперхит и еще могутнейший выконауца. Это будет гучать Мерлин Мэнсон. И скажу я вам, у Мерлина вышел недавно просто чудовный альбом, вельми могутный, мне сподобался, и я лечу, что может навод что-нибудь возьмем мы у свежачки, можем взять, будем глядеть. Коли кто хочет, заходьте, поглядите, это другая частка его минулого альбома. Мне сдается, она вышла навод еще больше крутой. Ну, а кроме Мерлина Мэнсона, почуем Дударева, почуем Fake Club, Evanescence. Каратей, усё только самое лепшее, а зараз Мерлин. Починаем, погнали!

0: Драйв-чат.
1: 17.43, радио столица, сябры, международный день электронной книги у нас. Ну, а у вас комментарии, какие я зараз буду читать, то, что вы дослали. Так, дякую усім, кто написал, и сегодня вось... Куба пише, электрокнига, так, он не ведает, добра ці не добра, мне здається, конечно, Куба, треба поспробовать. Привітання усім, пише Мальвина, раней мы гортали сторонки, покидали на их частинку своего тепла, а сегодня гарнитура будучи не змещає целые сусветы у одним гаджете. Нехай электронные книги берегуть традиции паперовой, дорать натхнення и... самое цікавое. Дякую вам, Мальвина. Дякую за такое пожадание усім нам. Наступной пише у нас Сирена. Каже, благослови Господь флібусту и іншие электронные библиотеки. Інакш би уже стратила все гроши на гэтые книжки. Так, дякую вам, Сирена. Ваша правда, гэта... Алік написал, лепша электронная книга, чем цигарета, и каб унутры был электронный кошель с электронными грошима. Алік, вам так само. Дякую за коммент, за так само и за ваши жарты. Дякую всем нашим слухачам. Особистое привитание Василю и Питеру с чата. Зараз у них там диалог, иди мемчиками перекидываются. И привитание досыла Катерине, я е сынам. Катерина пишет, прама, тепер пригоды Нильса с дикими гусями, читаю сыну. Каже Катерина, витанки, люблю свой Kindle, але до паперовой книги ему все ровно далеко. Ну, Катерина, значится, вы читаете все ж таки зараз с паперовой. Привитание вам, привитание усім нашим книголюбам. Вось Катерина пишет, у яго яще телефона нема у сына, и яны сыны покуль что слухачи столицы. Головное, каб так и заставалася, заставайтеся с нами, яны растуть с вельми и вельми добрыми. Добрым густом написала наша слухачка, еще читаю фэнтези по вечерах. Так приемно, что хоть 10 есть магия. Магия есть, сябры, не 10, а тут у нас на столице тот самый интеллектуальный склад слухачов, тому заставайтесь с нами вечно, рухаемся.

0: Радио Столица. Оперативно на Радио Столица.
1: У столицы 19 годин. Чем у Березинском районе скончилась прогулка дитяти? Какая схема махлярства становится популярной напередодні Дня пожилого человека? Об этом в ближайшие хвилины у студии Данута Антель.

0: Лёшка. Злачынную схему ўхілення ад выплаты мытных плацяжоў пры ўвозе ў Беларусь грузавікоў выявілі супрацоўнікі аператыўнай мытні. Арганізаваў злачынную дзейнасць беларускі суб'ект гаспадарання, які скарыстаўся перавагай па вызваленні ад выплаты утылізацыйнага збору. У наступным ён выкарыстоўваў транспарт у міжнародных перавозках. Нанесены дзяржаве урон склаў больш за 470 тысяч рублёў. Фігуранту пагражае да 6 гадоў пазбаўлення волі. У Березинском районе двухгадовое дитя отрутилось ягодами ландыша, по данных медика, у життю. Дитяти ничего не погрожает. Специалисты нагадывают батькам об необходимости сочить за неполнолетними подчас прогулок и загодя тлумачить им, что спробовать незнаемые ягоды категорично заборонено. Мотоциклисты из Гомельского района покараны за небезпечные трюки на дорозе. Республиканская система мониторинга громадской безопасности зафиксировала езду фигуранта на одном коле и по тротуару, а так само и другие нарушения, которые створяют аварийные ситуации. Нарушальник признал вину и закликал других аматоров экстрима не повторять его помилок. Громадянину призначений штраф 400 рублей и позбавление права керования транспортным средством на 6 месяцев. Пенсионеры под пильным контролем махляров об новой схеме, что распространяется в Беларуси, рассказал начальник управления по сопротивлению киберзлочинности милиции Могилевщины Роман Романенко.
1: В преддверии Дня пожилого человека, который отмечается 1 октября, мошенники могут звонить пожилым людям от имени Фонда социальной защиты населения и обещать праздничные выплаты. Для их получения просят персональные данные или коды из СМС. Не торопитесь выполнять требования незнакомцев. Услышали подобный звонок? Незамедлительно прекратите разговор и проверьте информацию.
2: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
3: Думаем дальше. Какие еще варианты?
2: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Данута Антилевская. Президент сегодня подчас рабочей поездки у Шклоўский район наведал сельгаспрадприемства «Гавяды Агра». Керовник державы, звертающийся до недавно призначенных директора предприемства Алексея Ладнова, дал несколько практичных парад, как дейничать и организовывать увогуле работу у господарцы.
2: Но если не будет дисциплины, запомни, здесь ничего не будет. И никакой зарплаты здесь, зря платы, быть не должно. Если нет денег в хозяйстве, никто зарплату не должен платить. Притом, слушай, 60% зарплата в себестоимости, да? Это ужас. Поэтому они молиться на тебя должны. И если кто-то становится поперек, разбирайся железобетонно. Подключите сюда милицию. Чтобы каждый здесь у него на планерке, если нужно, как он скажет, сидел участковый или еще кто-то, принимали меры. Если не будет результата, скажи ему. В течение суток будет принято решение. Если ты это не сделаешь,

0: делаешь сейчас, ты это не сделаешь никогда. Надо делать все вовремя. И если ты пришел, они должны понять, что это не шутка. У тебя кипеть все должно.
1: Кипит.
0: Тем более, слушай, ну есть же на чем база учиться. А механизатора 6-7 часов. В 7 у меня была планерка обычно. В 7:30 максимум 8 сел в поле. И вспахано должно быть так, чтобы один культиватор след прошел, и все. У тебя денег нет для того, чтобы 5 следов проходить. Вот меня губернатор пытался убедить, что это хорошая вспашка. Это ужас. Но если это за 5 лет первая вспашка, и там уже задервенело все, ну ладно, подождем до следующего года. Но так пахать нельзя. Инженера за хвост пускай на площадку ставит плуги, отрегулировал, механизатора научил иди делать. Закончил механизатор поле, введи паспорт полетя, 1000 раз говорил. Не надо никакую электронику, они это не понимают. Вот бумажка, как она у меня ездила на поле, 3 человека, если надо, агроном, она и прочее. Так, механизатор сделал, паспорт подписал, получай деньги. То же самое и посев. И он видит эту бумажку. А, подписано, то есть я экзамен сдал. Я вспахал хорошо, тебе паспорт оформили, в бухгалтерию отдали, она заплатила деньги. Надо начинать и работать с элементарным.
2: 53 першакурснікі Магілёўскага абласнога кадэцкага вучылішча імя героя Савецкага Саюза Яўгена Нікалаенкі далі ўрачыстую клятву каля музея славы Магілёўшчыны. Менавіта тут упершыню ў гісторыі Другой сусветнай вайны былі спынены імкліва надыходзячыя танкавыя часці Германіі. Рух транспорту на вуліцы Якуба Коласа ў Мінску зменіць сёння з 10 вечара ў сувязі з рэканструкцыяй калектара. Як паведамілі ў дзяржаўтаінспекцыі, прадугледжана змяншэнне колькасці палос да адной на ўчастку ад вуліцы Веры Харужы да дома нумар 51/1 па праспекце Незалежнасці. Акрамя таго, ад дома нумар 8 па вуліцы Якуба Коласа да Дарашэвіча цалкам абмяжуюць рух. Па даных Белгідрамета 19 верасня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць. Ноччу і раніцай месцамі, а па паўднёвым усходзе ў многіх раёнах краіны кароткачасовыя дажджы, удзень пераважна без ападкаў. У начныя ранішнія гадзіны месцамі туман. Начная тэмпература паветра +7-13, удзень +18-23. У абласных цэнтрах удзень у суботу чакаецца у Віцебску Гродні +19-21, у Гомелі-Магілёве 20-22, у Брэсце 21-23. У сталіцы ночи +9-11, у день до +21 без істотних опадків.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 21 година. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Александр Лукашенко под час рабочей поездки у Шклоўскі район звернул увагу на якость опрацовки земли. Наведомо лучше товарный комплекс говяды, те керовнику державу доложили об утрымании лечения буйной рогатой живелы. Белорусский лидер оценил телятик без прозмерностей и лайфхаки. Як звести страты на ноль.
2: Не какие-то выдающиеся профилактории, а вот такой телятничек, он же дешевый. Он вообще ничего не стоит. Но ты начал строить дворцы. Ладно, пускай будут дворцы. Вот они там что-то строят, полудворец.
3: Ну, только побольше будет. Там же тоже деревом будет обшивать.
2: Вот. Я говорю, вот что надо. Вот он, старинный. Больше ничего не надо. И ноль подержать. Ну, я вижу. Тут нету объема у этих больших. Надо, она проветрила это. Открыла окна там, если надо, если что, закрыла. Или ты не закрываешь?
4: Закрываем.
2: Вот это идеально. Отремонтировать, два мужика поставить, они спокойно отремонтируют, и пускай все это будет вредить. Вот что надо. Не профилактория, а телятник должен быть. Но главное, это люди, дисциплина. Вот она говорит, два опытных человека, так?
4: Да.
2: Два опытных человека.
1: Прокуратура Лідскага района накіравала ў суд крымінальную справу ў адносінах 38-гадовай мясцовай жыхаркі, якая абвінавачваецца ў выкраданні маёмасці шляхам мадыфікацыі камп'ютарнай інфармацыі, учыненай ў асабліва

0: буйным в памеры. Установлено, что женщина с сакавика помай на территории Лиды и района, так само по месту працы, пресс сервис онлайн запозычення, унесла в компьютерную систему реквизиты особистых банковских платежных карток коллег и оформила от их имя договоры позык. Гроши отримала на особистую банковскую картку и присвоила. Усяго женщина выкрала больше за 78 тысяч рублей. По данных Белгидромета, 19 вересня у Беларуси чакается переменная воблачность. Ночью и раницей местами, а по паўднёвому сходе у многих районах краины краткочасовые дожди, у день пераважно без опадков. У ночные и ранешние годины местами туман. Ночная температура по ветра плюс 7-13, у день плюс 18-23. У областных центрах у день у субботу чакается. У Витебскую Гродни плюс 19-21, у Гомеля-Могилёве 20-22, у Бресте 21-23. У столицы у ночи плюс 9-11, у день до плюс 21 без істотных ападкаў.
1: Водители, внимание! На автодорогах М6 в Воложенском районе Минской области и М10 в Реческом районе Гомельской области функционируют контролируемые переходы для диких животных. Минтранс обращает внимание, если перед переходом знак «Дикие животные» загорается попеременно мигающими желтыми сигналами, а на табло высвечивается предупреждение об опасности, необходимо немедленно снизить скорость во избежание наезда на дикое животное. Внимательность на дороге спасает жизнь.

0: Актуальное питание, компетентные меркования, парады и статистика у программе «Час безопасности».
1: Вітаю, каля мікрафона Євгенія Любіна. Як звичайно, в гэтый час гаворым аб бяспецы і сёння на прадпрыемствах і ў арганізацыях. У нас у гасцях галоўны спецыяліст сектара інфармацыі грамадскіх сувязей Мінскага гарадскога ўправлення Міністэрства па надзвычайных сітуацыях Вадзім Макаранцаў. Вітаю.
2: Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Одинный день безопасности отбудется 24 вересня. Что это такое?
2: Ну, это масштабная такая акция. Проводится он ежегодно. Проводится не только Министерством по чрезвычайным ситуациям, но и всеми заинтересованными субъектами хозяйствования, которые отвечают за безопасность граждан нашей страны. То есть абсолютно все субъекты будут задействованы именно в этот день. Ну и, в принципе, у нас на протяжении уже недели идет «За безопасность вместе», где специалисты напоминают и рассказывают гражданам на рабочих местах, как правильно себя вести в случае чрезвычайной ситуации, как не допустить эту чрезвычайную ситуацию. И 24 числа, скажем так, станет таким кульминационным днем, где по всей стране пройдут мероприятия в рамках этой акции.
1: Угу. А какие наибольшие распространенные нарушения по требованию безопасности вы сустракаете на практике?
2: Ну, из своего опыта скажу, что, наверное, одним из самых распространенных это захламление эвакуационных путей. То есть на предприятии, на организации люди не придают значению важности данного выхода и просто складируются там какая-то продукция, условно, какие-то вещи, там, то, что, может, не успели вывести или забыли про это. То есть это, наверное, одна из таких основных причин, по которым мы нарушений, скажем так. И, конечно, сейчас уже нет, но бывают в редких случаях это неисправность автоматики пожарной, которая, да, собственно говоря, оповещает о пожаре не только МЧС, это если мы говорим про систему молнии, но и также самих работников, либо посетителей того или иного объекта.
1: А какие сродки индивидуальной обороны повинны выкрестовывать работники?
2: Ну, в первую очередь, конечно, это необходимо помнить и знать какие-то базовые правила, базовые вещи. Это в случае, если все-таки прозвучал сигнал покинуть помещение о пожарной опасности, то не стоит пренебрегать этому сигналу. Необходимо спокойно, без паники, но тем не менее, не промедляя, покинуть рабочее место, закрыть за собой дверь, но ни в коем случае не закрывать его на замок, оповестить своих коллег о том, что вы почувствовали запах дыма, либо услышали сигнал автоматики, и выйти на улицу. Ни в коем случае не допускается обратное возвращение в помещение, на рабочее место, без разрешения администрации, либо пожарных подразделений.
1: Це есть некие документы, альбо речи, какие необходимо с собой забирать?
2: Не стоит тащить и забирать все с своего рабочего места. То есть жизнь, она важнее. Конечно, первоочередно, о чем мы говорим, и даже покидая квартиру в случае возникновения пожара, это взять документы и выходить в безопасное место на свежий воздух. То же самое касается и на рабочем месте. Взяли свои документы и вышли на улицу.
1: Калі, напрыклад, вось нехта кажа, што ўзнік пажар, мы яго яшчэ не бачым. Ці можна выйсці праз акно? Мы ж яго не бачым.
2: Если мы его не видим, не значит, что его нет. Да, потому что распространение пожара, оно все-таки связано с определенными условиями. Это и что у нас горит, где это горит, и какие все-таки сопутствующие есть элементы. Это насколько активно поступает воздух. Вот, все-таки многие факторы на это влияют, и если вам об этом сказали, то это не зачастую будет шутка, не всегда так. Поэтому лучше прислушаться и покинуть помещение, и потом, если вдруг над вами подшутили, что тоже не рекомендуется так делать, конечно, то лучше посмеяться вместе над этим, но тем не менее, и если уже так шутка, еще раз скажу, что лучше так не шутить, все-таки это серьезные вещи, на которые стоит обращать внимание.
1: Техніка безпеки все ж таки не только про пожары, тут мы рассказываем, и вось, коли все ж таки нехто яе порушил. Кто будет отказывать?
2: Непосредственно на предприятии за пожарную безопасность персональную ответственность несет руководитель данного предприятия. Это может директор, генеральный директор, ну и в соответствии с занимаемой должностью. Соответственно, ответственность вся лежит на нем за пожарную безопасность и за безопасность его работников.
1: Какие рекомендации вы бы дали керовникам и работникам для попереджения надзвичайных ситуаций на праце?
2: Проводить инструктажи, общаться со своим коллективом, напоминать им о правилах пожарной безопасности, о правилах эвакуации. На любом объекте есть такой документ, как план эвакуации. Работники его должны знать и в соответствии с ним покидать рабочие места в случае объявления какой-либо тревоги. Также необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при использовании электросетей, электрооборудования, не использовать удлинители, не пользоваться электрооборудованием с нарушением. Также, если используются обогревательно-топительные приборы, то использовать их только заводского производства и обязательно, чтобы были исправны. Не допускается также сушка каких-либо вещей на нем. Уходя из своего рабочего места, обязательно выключаем свет. Помним про знаки также эвакуации, которые у нас располагаются на выходах. И написано выход, и направление эвакуации. Это возможен и спуск по лестнице, и подъем по лестнице, двери как открываются. То есть это такие вот базовые вещи, которые все-таки нужно знать.
1: И коли мы уже выходим с працы, ти завсёды потребно отключать компьютер. Например, мой вельми долго загружается потом.
2: Нет, обязательно мы отключаем. Допускается не отключение только того оборудования, которое должно работать постоянно.
1: Коли есть бесперебойное
2: питание. Бесперебойное питание, да. Ну, все-таки есть у нас такие организации, где, опять-таки, большие коммутационные шкафы, где серверные и так далее, это оборудование допускается не выключать, оно, то есть, рассчитано на работу в таких условиях.
1: Дякую великі за розмову. Я нагадаю, що сьогодні у нас у гостях був головний спеціаліст сектора інформації, громадських сувязей Мінського городського управління Міністерства по надзвичайних ситуаціях Вадим Макаранцев. Євгенія Любіна так само була з вами. До зустрічі.
0: Радіо Столиця.

за окном. Небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

Больше текста, ноль внимания. В этом интернет-тумане ты не спишь, я, наверное, шаг друг другу все же верный.

0: По данных Белгидромета, 19 вересня у Беларуси чакается переменная воблачность. Ночью и раницей месяцами, а по паўднёвому сходе у многих районах краины краткочасовые дожди, у день пераважно без опадков. У ночные ранешние годины месяцами туман. Ночная температура по ветра плюс 7-13, у день плюс 18-23. У областных центрах у день у субботу чакается. У Витебскую Гродню плюс 19-21, у Гомеля-Могилёве 20-22, у Бресте 21-23. У столицы у ночи плюс 9-11, у день до плюс 21 без істотных ападкаў.
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімая. Сталіца.

где лето, там, где я. Где лето, там, где ты. Новости вчерашние, афиши. Я судьбе наперекор.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка «Бай».